«Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

«Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 7 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. Вашингтон хочет прорыва в переговорах по украинскому урегулированию до зимы. Об этом заявили спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер на встрече с Владимиром Зеленским в Киеве, пишет издание Axios. Украинский лидер, в свою очередь, заявил, что Украина рассчитывает на помощь Запада для ведения дальнейших боевых действий. Напомню, перед вчерашним визитом в Киев Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в субботу встречались в Кремле с Владимиром Путиным. Помощник российского президента Юрий Ушаков назвал трехчасовые переговоры содержательными, конструктивными и откровенными. Между тем, несмотря на объявленное перемирие до 8 сентября, Киев продолжил атаки дронов на регионы России накануне и минувшей ночью. В Севастополе дрон взорвался рядом с 15-летней девочкой, ее спасти не смогли. Еще одна 18-летняя девушка и 16-летний подросток получили помощь медиков и были отпущены домой. После удара дрона один мужчина находится в коме, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Сегодня утром не принимают и не отправляют рейсы авиагавани нескольких городов, в том числе Саратова, Тамбова, Пензы и Ульяновска. В Нижнем Новгороде авиаузел работает по согласованию. В Волгоградской области режим беспилотной опасности был объявлен минувшей ночью в 23:14. Жителям региона было предписано находиться в безопасном месте. В случае необходимости звонить по номеру 112. Росавиация тем временем не накладывала ограничений на работу аэропорта Волгограда, отмечает «Высота 102». В Волгоградской области отменят штраф автомобилистам за непристегнутые ремни безопасности в очереди на АЗС, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Решение принято в Волгоградской облгаи, учитывая малозначительность нарушения. Уже вынесенный штраф будет отменен, пишет «Москва-24». Кроме того, если граждане, в отношении которых вынесены постановления о подобных нарушениях, зафиксированных камерами фото и видеофиксации в Волгоградской области, обратятся с заявлением, эти постановления также аннулируют. В матче 10-го тура первой лиги с ярославским «Шинником» футбольный клуб «Ротор» прервал серию из 3 поражений подряд. Счет встречи, которая прошла в субботу в Ярославле, 2-2, ничью обеспечили игроки, вышедшие на замену, отмечает «Высота 102». К 11-му туру «Ротор» подошел с 3 победами, 5 поражениями, 2 матчами в ничью. Впереди игра с «Енисеем», которая пройдет на Волгоград-арене 13 сентября. Роспотребнадзор вынес предостережение организатору концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге после обращения купивших билеты, пишет РБК. В одной из жалоб говорится, что заявитель приобрел билет на концерт Уэста на 10 октября на стадионе «Газпром-арена» в Петербурге. Но из официальных заявлений администрации площадки стало известно, что указанное мероприятие состояться не может, так как договор на аренду стадиона со стороны организаторов заключен не был. По словам заявителя, ему отказались вернуть деньги за билет. Он невозвратный и был приобретен по акции. Роспотребнадзор усмотрел в этих действиях нарушения, пишет Лента.ру. Официальный доллар 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
2: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 20.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Сегодня понедельник, 7 сентября на календаре. И через 5 минут Анна Романова с гороскопом на эту неделю.
1: Реклама. Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали...

0: Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500.
2: УО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
4: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карт им показывает 1 балл из 10.
5: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Несмотря на перемирие, объявленное до 8 сентября, в воскресенье, минувшей ночью, в регионах России под атаки дронов попали жилые дома, автомобили и предприятия. Так, в Севастополе в результате атаки погибла девочка-подросток, пострадали еще 3 человека. Сегодня утром закрыто несколько аэропортов. Между тем, в Волгоградской области также объявляли режим беспилотной опасности ближе к полуночи. Ограничения на работу аэропорта Волгограда Росавиация не накладывала, пишет ВСАТА 102. Накануне, после планового отключения, холодную воду досрочно вернули в дома Кировского и Красноармейского районов Волгограда. Когда холодная вода появится повсеместно, начнут работу котельные, возобновится подача горячей воды, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на концессии водоснабжения. В Китае запустили детский сад для роботов, где машины осваивают движение без заранее прописанных человеком инструкций. Столкновение с препятствием, например, не считается сбоем и становится учебным материалом, пишет Лента.ру. Людмила Гусева, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать.

0: прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. Рострубосталь. Решаем вопросы с металлом.
1: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. В Волгограде сегодня дождь, северо-западный ветер 2,7 метра в секунду и до плюс 20.
2: Реклама.
3: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Корефана, «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
4: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
3: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
4: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тэбанк» 0+.
5: В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Гораздо позитивнее новостей и непредсказуемее сериалов. «Горячая десятка» Анны Романовой. Яркий хит-парад забавностей и интересностей нашей жизни. «Горячая десятка» каждый день в 12.15 и в 18.30 на радио «Спутник».
8: Спонсор ООО «8 марта» – итальянский ресторан «Скузи».
9: Детский день рождения от 8000 рублей в ресторане «Скузи». Кулинарный мастер-класс. Дети готовят, родители отдыхают. А также в гости придет любимый сказочный герой. А тортик можно принести с собой. Ресторан «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3 этаж. 6+.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10.
1: Радио «Спутник», 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 7 сентября 2017 года вышла песня «Dusk Till Dawn» британского певца Зейна Малика и австралийской певицы Сии. Сингл в жанре инди-поп дебютировал на первой строчке мирового чарта iTunes, вошел в топ-10 чартов в 76 странах мира, в том числе в России. Продюсер Грег Керстин, работавший над треком, получил премию Грэмми в номинации «Продюсер года». Текст песни «Dusk Till Dawn», что в переводе «От заката до рассвета» метафоричный. Видеоклип вышел одновременно с треком. Его снял режиссер Марк Уэбб, известный в том числе по фильмам «500 дней лета» и «Новый Человек-паук». Клип отсылает к творчеству Тарантино. Название песни перекликается с названием одноименной картины «От заката до рассвета». В финале ролика герои уезжают на дорогой машине с дипломатом, внутри которого что-то светится. И это почти цитата из фильма «Криминальное чтиво».

С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости и перед этим музыка понятная без слов.

0: слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 8 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Российским водителям не следует рассчитывать на удешевление бензина в ближайшее время. Об этом заявила директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «Автоспеццентр» Анна Уткина. По ее словам, дальнейшая динамика цен будет зависеть от объемов переработки на НПЗ и перебоев в их работе. Возможные колебания цен на автотопливо не превысят 2%. Между тем, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что компания продолжит обеспечивать стабильные поставки бензина. Все ее АЗС работают в обычном режиме и не закрывались. Добавлю, что в Волгограде и окрестностях насчитывается 9 заправок сети «Роснефть». Между тем, на фоне заявления о положительной динамике на АЗС в Волгоградской области сохраняется охота за бензином. Автомобилисты вынуждены часами простаивать в очередях без всякой гарантии успеха. Комитет промполитики заявляет, что ситуация с топливом остается непростой, но в ближайшее время поступление автотоплива в регион будет налаживаться по новым каналам поставок, пишет «Высота 102». После планового отключения холодную воду досрочно накануне вернули в дома Кировского и Красноармейского районов Волгограда. В Кировском водоснабжение возобновили утром в воскресенье, а к 7 вечера концессии водоснабжения запустили в работу все насосные станции в Красноармейском районе. Жителям Советского района пообещали восстановить водоснабжение позже. Когда холодная вода появится повсеместно, начнут работу котельные, возобновится и подача горячей воды, отмечает «Комсомольская правда» Волгоград. Россиянин в одиночку переплыл Тихий океан на яхте и был задержан на Филиппинах за незаконный въезд в страну, сообщает база. У 43-летнего москвича большой опыт самостоятельных путешествий. Раньше он посещал страны Европы и Северной Америки по Адриатическому, Черному, Красному, Белому морям. На этот раз он плыл на яхте с Маршалловых островов и через Тихий океан добрался до филиппинского города Суригао, потом к острову Самар, где иностранца заметили местные рыбаки. Оказалось, у россиянина истек срок действия капитанского сертификата еще в 23-м году, а в паспорте нет отметки о въезде на Филиппины. Его хотят депортировать. Луна принадлежит США. С такой подписью президент Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети True Social фотографию спутника Земли. При этом никаких объяснений не привел. Свой пост он также снабдил флагом США. Между тем, Трамп уже ответил. Почетный профессор астрономии Университета Британской Колумбии Джейми Мэтьюс. Он отметил, что Луна не может принадлежать отдельному государству. Такое положение закреплено в договоре о принципах деятельности стран. Также высадка американских астронавтов на Луне не дает штатам права заявлять о принадлежности спутника, пишет газета.ру. Официальный доллар 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 10 минут Катя Григорьева и новости со всего света. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя ждут сертификаты.

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605 085.
4: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
5: 543-00. Потолкуйте с нами.
6: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карт им показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до проезда под железной дорогой и на проспекте Героев Сталинграда от бульвара Энгельса до улицы Фадеева.
7: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. Минувшей ночью в Волгоградской области вновь объявляли режим беспилотной опасности. Тревога сохранялась до 5:49 утра. Сейчас в воздушном пространстве региона угроз нет, пишет «Высота 102». Дополнительный этап сдачи ЕГЭ начинается сегодня, 4 сентября, сообщили агентству ТАСС при службе Рособорнадзора. На участие в дополнительном периоде ЕГЭ зарегистрировано около 6 тысяч человек. Волгоградская область по площади посевов сельхозкультур в этом году занимает 6-е место в России, 3-е в Южном федеральном округе. Таковы данные Волгоградстата. В структуре площади преобладают зерновые и зернобобовые культуры, пишет «Высота 102». Российские библиотеки в последние полтора года резко увеличили закупки книг в жанре фэнтези с элементами славянского фольклора. Спрос вырос в 11 раз. Специалисты объясняют это поисками читателями национальной идентичности в непростое время. Людмила Гусева, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль 977-377.
3: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Гораздо позитивнее новостей и непредсказуемее сериалов. «Горячая десятка» Анны Романовой. Яркий хит-парад забавностей и интересностей нашей жизни. «Горячая десятка» каждый день в 12.15 и в 18.30 на радио «Спутник».
7: Спонсор ООО «8 марта» – итальянский ресторан «Скузи».
8: Детский день рождения от 8 тысяч рублей в ресторане «Скузи». Кулинарный мастер-класс. Дети готовят, родители отдыхают. А также в гости придет любимый сказочный герой. А тортик можно принести с собой. Ресторан «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3 этаж. 6+.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда очень много. Яндекс.Карты показывает 7 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на 64-й армии от Федотова до остановки санатория Волгоград, на рабочей Крестьянской от Авиаторской до Североморцев и на 3-й Продольной от Автомагистральной до моста над железной дорогой.
9: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 7 сентября 1924 года в Свердловске, ныне Екатеринбурге, родился Николай Красовский. Академик РАН, основатель Уральской научной школы по теории устойчивости и управления, выдающийся математик и преподаватель. В детстве будущий ученый хотел стать врачом, как отец, потом преподавателем. Но Красовский-старший считал нехлебными профессии врача и учителя и посоветовал сыну пойти на инженерное дело. Так Николай Николаевич поступил в политех и увлекся математикой. Интересно, что его сын – профессор математики, а внук – кандидат физико-математических наук. Академик Красовский говорил, что без мощной глубокой математики невозможны инженерные достижения. И его теорию устойчивости движения применяют в области авиа и космической техники. Например, при расчете траектории посадки самолета в условиях бокового ветра анализ устойчивости помогает определить допустимые границы отклонений и рассчитать оптимальную ширину взлетно-посадочной полосы. Достижения Красовского в теории позиционных дифференциальных игр используют в робототехнике при управлении манипуляторами в условиях помех.
4: Радио «Спутник».

0: спутник. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Приглашаем за новинками к осеннему сезону. Одежда, обувь, аксессуары, товары для дома, текстиль. На выставке «Модный товар». С 9 по 13 сентября в Экспоцентре 0+.
0: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио «Спорт».

0: слушаете радио «Спутник». 9 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. После атаки ВСУ зафиксировано разрушение в глубине России. В Чувашии при ударе повреждена вышка сотовой связи, сообщил в телеграм-канале глава региона Олег Николаев. Он попросил сохранять спокойствие, строго соблюдать меры безопасности, не поддаваться тревоге. Чувашия находится в тысяче километров от границы России и Украины. Также жители Перми сегодня сообщают о взрывах и пожаре в одном из районов города. Часть школ, а также вузов отменила занятия. В Пермском крае объявлен режим беспилотной опасности. Введен режим «Ковер» в аэропорту. Пермь находится в 2000 километров от границы. Между тем, в Волгоградской области накануне, ближе к полуночи, ввели режим опасности от беспилотников. Сообщения граждане получили на мобильные телефоны. Оперслужбы просят граждан быть внимательными, не подходить к окнам. В случае необходимости звонить по телефону 112. Между тем, аэропорт Волгограда работает в штатном режиме. Росавиация не вводила ограничений на прием и выпуск самолетов, отмечают городские вести. Власти России анонсировали реформу системы оплаты труда медицинских работников. Уже к 2027 году внедрят единую систему оплаты их труда. Оклад должен составлять не менее 50% зарплаты, стимулирующие выплаты не более половины, сообщил председатель профсоюза работников здравоохранения Анатолий Домников. По его словам, сейчас во многих регионах оклады минимальны, а доход зависит от премии, которую руководство может сокращать. Разработку системы отложили из-за пандемии ковида. Теперь Минтруда и профильные ведомства вернулись к задаче по поручению президента, пишет газета «Ведомости». Пенсионеру, который скончался в очереди за бензином в волгоградской станице Преображенская в минувшую субботу, стало плохо после конфликта на заправке. 77-летний автомобилист стоял в очереди, с кем-то повздорил, попросил вызвать скорую. Приехавшие медики не смогли реанимировать его. По словам очевидцев, у пенсионера были проблемы со здоровьем, плюс возраст, жара и нервы. Официальных комментариев из МВД и облздрава пока не поступало, пишет «Высота 102». У мужчины остались семья, дочь и внуки, сын находится на СВО. Напомню, волгоградские водители продолжают жаловаться на многочасовые очереди на заправках. Экс-солистка поп-группы «Мираж» Наталья Гулькина неприятно поражена состоянием Дома культуры в волгоградской глубинке. Певица отправилась в южный тур по небольшим поселкам. На днях дала первый концерт в Суровикинском районе, где ее потрясло состояние помещения. Жара плюс 36, туалет на улице. В так называемых гримерках нет света, нечем дышать. А надо привести себя и костюм в порядок и с отличным настроением выйти к публике, написала Гулькина в соцсетях и выложила видео. На нем ободранные стены здания. Вот такое состояние местных клубов и ДК в провинции. Обидно, прокомментировали подписчики. В каком именно районном ДК остановились артисты, певица не уточнила, пишет блокнот Волгограда. Официальный доллар 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. В Волгограде сегодня дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 20.
2: Реклама.
3: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
2: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
3: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Меня зовут Леонид Филиппов. И прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок пару билетов на аттракцион под названием «Пиратский корабль» в ЦПКИО. И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. Опрос среди водителей показал, 2/3 делают это в среднем по 8 минут в день. Ну, в общей сложности около часа в неделю. Как вы думаете, о чем идет речь? Опрос среди водителей показал, 2/3 делают это в среднем по 8 минут в день. Ну, в общей сложности это около часа в неделю. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анны Романовой на эту неделю.
1: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: Чеки в приложении «Друзья акварели». Выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
3: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500.
4: Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
5: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали...

0: «Убойная сила». Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 4 балла. Самая большая пробка в эти минуты на Рабочей Крестьянской. Это остановки «Фабрика Царица» до улицы Североморцев.
2: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Ну, между тем, у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». И сегодня он такой. Опрос среди водителей показал, 2/3 делают это в среднем по 8 минут в день. Ну, в общей сложности это около часа в неделю. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. А прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на эту неделю.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Овен, неделю устранения бытовых неудобств, но вы можете недооценить объем работы. Будьте готовы вернуться к отложенному когда-то плану или решению. Тельцы, неделя движения и больших решений. Могут обнаружиться подводные камни, о которых никто не знал. Не спешите с окончательными договоренностями. Близнецы, дела будут крутиться вокруг денег. Не начинайте новое на эмоциях. Этот азарт быстро пройдет. Обсуждайте условия работы на берегу. Раки, будет много хотеться, но сил не будет. Делайте только дела, которые можно быстро закончить и получить очень конкретный, ощутимый результат. Львы, неделя передышки. Если будет желание отменить планы, притормозите.

0: века. Также настало время собрать долги и закрыть все старые обязательства. Козероги, неделя пересмотра планов под давлением обстоятельств. Не втягивайтесь в чужие споры и чужие дела. Рассчитывайте только на себя. Водолеи, будет много дел и мало сил. Придется расставлять приоритеты. Чужая неорганизованность и необязательность может разрушить ваши планы. Рыбы, неделя проверки планов и идей на реалистичность. То, что нежизнеспособно, отвалится. Делайте то, что у вас хорошо получается.
1: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утром. Продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Опрос среди водителей показал, две трети делают это в среднем по 8 минут в день. Ну, в общей сложности это около часа в неделю. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Доброе утро, Леонид. Просто, может быть, они прогревают машину 8 минут.
0: Прогревают машину. Да, кстати, пускай будет эта версия, но вы знаете, нет, вот все-таки говорим мы о чем-то другом. Так что давайте еще подумаем.
2: Доброе утро,
0: здравствуйте,
2: Леонид.
0: Здравствуйте, да.
2: Версия.
0: Так.
2: Это разговаривает за рулем по громкой связи.
0: Ага, да. Ну, я надеюсь, по громкой связи, да, вот, чтобы правила не нарушать. Вы знаете, тоже очень хорошая версия, хочу вам сказать. Но вот пока что правильный ответ не прозвучал. Так что давайте еще подумаем.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Да, конечно, слушаю вас.
3: Прогревает, либо охлаждает.
0: Вы знаете, нет, вот такая версия уже была, не об этом мы говорим. Давайте еще раз напомню вопрос. Опрос среди водителей показал, две трети делают это в среднем по 8 минут в день. Ну, в общей сложности это где-то около часа в неделю. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105, а прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
4: Новости со всего света.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Пожалуй, самой внушительной коллекцией носков может похвастаться житель Южной Каролины Дэрил Паркер. Он собрал уже больше 2000 пар, причем разных, и планирует попасть в Книгу рекордов Гиннесса. А началось все с подарка. Пару носков ему презентовали на День Отца, а дальше на дни рождения, годовщины и по другим поводам. Обычная история. Идея заявить о рекорде пришла в голову внукам Дэрила, а он ее поддержал. Сейчас этот странный рекорд принадлежит ведущему новостей Джиму Доновану. В его коллекции 1531 пара носков.

0: и ни одна не повторяется. И хотя Дэрил уже перегнал рекордсмена и собрал больше 2000 пар, он хочет поднакопить еще экспонатов до конца года. Видимо, чтобы наверняка выйти в лидеры и надолго сохранить позицию.
1: Реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
2: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
3: ООО «Интернет». Решение 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741, 16+.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стена Т7 в Экспокар – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в Экспокар и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в Экспокар по адресу проспект Университетский, 102.
5: Стена Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
6: Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Колбасы, буженина, фермерские сыры, грибы, мед, кондитерские изделия. Ждем в экспоцентре с 9 сентября. 0+.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спутник».

0: маятник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утром. Продолжается игра «Невероятный вопрос», и сегодня он такой. Опрос среди водителей показал, две трети делают это в среднем по 8 минут в день. Ну, в общей сложности около часа в неделю. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте. Да?
1: Я по поводу вопроса.
0: Да, слушаю вас. Так.
1: Я думаю, может быть, музыку слушает.
0: Слушают музыку. Слушайте, 8 минут в день, мне кажется, как-то маловато. Вот хотя это с музыкой очень связано. А как еще ее можно слушать, если не просто фоном?
1: Я бывает, музыка какая-нибудь хорошая, слушаю песню, я включаю на всю громкость.
0: На полную громкость. Ну, то есть так, чтобы вот стоите в пробке, да, и через закрытые окна слышали все, кто с вами в пробке стоит. А как зовут вас?
1: Валерий.
0: Валерий, очень приятно. Валерий, ну что ж, вы большой молодец, хочу вам сказать, потому что абсолютно правильно ответили на невероятный вопрос. Действительно слушают музыку на полную громкость. Валерий, а вы сказали, часто так делаете? Я надеюсь, это музыка «Радио Спутник» все-таки.
1: Да.
0: У нас...
1: Бывают такие песни у вас, молодость свою.
0: Да, мы стараемся. Yeah. Действительно, Валерий, золотые хиты на «Радио Спутник» звучат и поступают все абсолютно правильно, кто громко слушает, в том числе нас. Ну что ж, Валерий, я дарю вам замечательный подарок. Это пара билетов на аттракцион под названием «Пиратский корабль» в ЦПК ИО. Мои поздравления.
1: Спасибо большое. А я Валерий из Ворошиловского района. Разгадал невероятный вопрос.
0: Хорошего дня вам. Продолжайте слушать нас и звоните обязательно еще. И немного рекламной информации. ЦПКИО. Парк для детей и взрослых, семей с детьми и молодежи. В теплое время года доступно более 40 развлечений. А в этом году в парке появилось сразу 5 новых аттракционов. Сегодня мы разыграли билеты на аттракцион «Пиратский корабль». Это огромное морское судно. Оно раскачивает гостей из стороны в сторону и вызывает настоящую бурю эмоций как у детей, так и у взрослых. Я подтверждаю это, проверено не раз. Ну что ж, новый невероятный вопрос будем разгадывать уже завтра, как всегда, в 9 часов 10 минут, а прямо сейчас новости.
2: Здравствуйте. Вашингтон хочет прорыва в переговорах по украинскому урегулированию до зимы. Об этом заявили спецпосланники президента США Стив Виткоф и Джаред Кушнер на встрече с Владимиром Зеленским, пишут издание Axios. После атаки ВСУ зафиксированы разрушения в глубине России. В Чувашии, в тысячи километров от границы, повреждена вышка сотовой связи. В Перми, в 2000 километров от границы, жители сообщают о взрывах и пожаре в одном из районов города, пишет Лента.ру. Между тем, в Волгоградской области накануне ближе к полуночи ввели режим опасности от беспилотников. В аэропорту Волгограда Росавиация ограничений не вводила. В Иловлинском районе Волгоградской области предстоящей ночью закроют железнодорожный переезд у станции Качалина. Движение перекроют сегодня в 23:30, откроют в половине четвертого утра 8 сентября, сообщили на Приволжской магистрали, пишет «Высота 102». Людмила Гусева, служба информации.
0: И о погоде на «Радио Спутник». В Волгограде сегодня дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 20.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Милкшейк, шейк-шейк. Вам порцию милкшейк, а опять милкшейк. Уход, который создан, чтобы повторять. Коктейль в единственном баре для волос «Милкшейк» в Волгограде. Есть все, что нужно. Волосам, тебе, салонам и мастерам. Сайт milkshakevlg.ru.
3: В славянских обоях сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-23-85.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда становится меньше. Яндекс.Карт им показывает 4 балла. Самая большая пробка в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до проезда под железной дорогой.
1: Радио «Спутник», 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 7 сентября 2017 года вышла песня «Dusk Till Dawn» британского певца Зейна Малика и австралийской певицы Сии. Сингл в жанре инди-поп дебютировал на первой строчке мирового чарта iTunes, вошел в топ-10 чартов в 76 странах мира, в том числе в России. Продюсер Грег Керстин, работавший над треком, получил премию Грэмми в номинации «Продюсер года». Текст песни «Dusk Till Dawn», что в переводе «От заката до рассвета» метафоричный. Видеоклип вышел одновременно с треком. Его снял режиссер Марк Уэбб, известный в том числе по фильмам «500 дней лета» и «Новый Человек-паук». Клип отсылает к творчеству Тарантино. Название песни перекликается с названием одноименной картины «От заката до рассвета». В финале ролика герои уезжают на дорогой машине с дипломатом, внутри которого что-то светится. И это почти цитата из фильма «Криминальное чтиво».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали тот самый выгодный момент, чтобы сделать ремонт, время настало. Такой щедрой акции мы не делали никогда. А по кодовому слову «Сентябрь» вы получите лучшее предложение. Магазин «Обойная сила», Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
2: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

0: Вы слушаете радио «Спутник». 10 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. В результате массированной атаки беспилотников на Пермский край один человек погиб, четверо пострадали. Украинские дроны атаковали многоквартирный дом в Перми. Об этом сообщил в МАКС губернатор Дмитрий Махонин. Он поручил профильным ведомствам и администрации города Пермь принять все необходимые меры по ликвидации последствий. Для жителей организован пункт временного размещения. В ближайшее время начнутся восстановительные работы в доме. Также в ходе отражения атаки обломками задет частный дом, придомовая территория. Пострадавших нет. Всего в небе над Пермским краем сбито 27 беспилотников. Регион находится в 2000 километров от границы. Между тем, в Волгоградской области режим опасности от дронов действовал более 9 часов. Его объявили после 11 ночи накануне, отменили в начале 10 утра сегодня, пишет «Высота 102», ссылаясь на РСЧС. Известно, что за ночь ВСУ направили в регионы России 306 беспилотников. Атаку отражали в ряде субъектов России, в том числе в Волгоградской области. Сильные дожди и резкое похолодание пообещали синоптики в Волгограде, начиная с сегодняшнего дня. В регионе также действует штормовое предупреждение за идущих в регион ливни с грозами и ветром до 25 метров в секунду. В понедельник температура днем упадет до 20 градусов. По прогнозу Волгоградского гидромета, сегодня облачно, кратковременные дожди. Во вторник в Волгограде уже без существенных осадков. Ночью похолодает до плюс 10 градусов. Во вторник днем всего плюс 16-18. В отдельных районах области снова кратковременные дожди. В Беловлинском районе Волгоградской области предстоящей ночью будет закрыт железнодорожный переезд у станции Качалина. Движение закроют в 11:30 ночи сегодня и до 3:30 вторника, 8 сентября. Из-за ремонтных работ сообщили на Приволжской магистрали. Объехать участок водителям легковых машин можно через поселок Сокарка, больше грузом через поселок Вертячий, пишет «Высота 102». Музыкальный продюсер Игорь Матвиенко создает женскую группу «Аленушки» ради мюзикла о коллективе «Иванушки Интернешнл». Об этом сообщает Национальная служба новостей. Конкретные сроки запуска проекта зависят от набора участниц и старта театральной постановки. Пока это проект для мюзикла, но если он окажется востребованным, может продолжить жить самостоятельно, объяснил продюсер. По словам Матвиенко, в состав «Аленушек» войдут 3 участницы по аналогии с «Иванушками», пишет «Лента.ру». Официальный доллар 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня дождь, северо-западный ветер 2,7 метра в секунду и до плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Японские Honda, Nissan и Mitsubishi, несмотря на конкуренцию между собой, планируют создать технологический альянс. Они объединяют бюджеты и инженерные базы, чтобы совместно разработать единую операционную систему и новые бортовые компьютеры. Цель – снизить расходы на производство, удержать рыночные цены и выдержать жесткую конкуренцию с китайским автопромом, который сейчас лидирует именно в цифровых технологиях. Суть ближайших разработок в том, что общий цифровой мозг позволит машинам трех брендов обмениваться данными на дорогах, точнее распознавать аварийные ситуации и быстрее реагировать на них. А новый автопилот будет постоянно обучаться с помощью встроенного искусственного интеллекта и обновляться, что называется, по воздуху. Первые серийные автомобили с единой японской архитектурой сойдут с конвейера к 2029 году.
4: Реклама. Испытай свою удачу. ТРЦ «Акварель». Тебя ждут сертификаты.

0: Кликай в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Приглашаем за новинками к осеннему сезону. Одежда, обувь, аксессуары, товары для дома, текстиль. На выставке «Модный товар» с 9 по 13 сентября в экспоцентре 0+.
3: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

0: это «Вечерняя Москва».
1: Между тем, Волгоградский говорил, что без мощной глубокой мотивации не ограничивала работу волгоградского авиаузла. Вылет в столицу перенесен с 13.05 на 14.35. Отправка рейса в Москву ожидается в 15.30 вместо прежних 14.20. Также на прилет задержаны два московских борта. Напомню, режим опасности от беспилотников действовал в Волгоградской области всю ночь. Его отменили после 9 утра. В Волгоградской области отменят штраф автомобилистам за непристегнутые ремни безопасности в очереди на АЗС, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Решение принято в Волгоградской облгаи, учитывая малозначительность нарушения. Уже вынесенный штраф будет отменен, пишет Москва-24. Кроме того, если граждане, в отношении которых вынесены постановления о подобных нарушениях, зафиксированных камерами фото и видеофиксации в Волгоградской области, обратятся с заявлением, эти постановления также аннулируют. Россия и Китай могут разрешить своим гражданам взаимные поездки на личных автомобилях. Проект соответствующего двустороннего соглашения находится на стадии согласования. Об этом сообщил министр транспорта России Андрей Никитин, пишет агентство ТАСС. Минтранс согласовывает проект двустороннего соглашения о пересечении границы на машинах до 8 мест через ключевые пункты пропуска. В числе таких пунктов Забайкальск, Краскино и Каникурган. Стороны также обсуждают срок действия водительских прав. Необходимо определить, в течение какого срока российские водители смогут управлять автомобилем в Китае, а китайские водители в России. Отшельницу Агафью Лыкову стали охранять после нескольких нападений медведей. Хищник уже дважды пытался напасть на пожилую женщину, пока обходился без серьезных последствий. Теперь возле ее хижины дежурят волонтеры, пишет телеграм-канал Мэш. Также рядом со знаменитой отшельницей постоянно находится работник церкви и добровольцы. Они живут в ее хижине, имеют при себе шумовые петарды и сигнальные ракеты. У самой Агафьи есть ружье, оставшееся от деда. Напомню, отшельница живет в труднодоступных лесах Хакасии. Агафья Лыкова сейчас 81 год. Официальный доллар 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
2: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 20.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник на 105.1 FM. И я напомню, каждое буднее утро на Радио Спутник мы играем в невероятный вопрос. И не просто играем, а разыгрываем классные призы. Подробности игры на нашем сайте sputnikfm.ru.
1: Реклама. Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Джаспер Форкс. К музыке очень скоро вернемся. Прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. На фоне заявления о положительной динамике на АЗС в Волгоградской области сохраняется охота за бензином, пишет «Высота 102». Комитет промполитики заявляет, что ситуация с топливом остается непростой, но в ближайшее время поступление бензина в регион будет налаживаться по новым каналам поставок. Между тем, пенсионеру, который скончался в очереди за бензином в волгоградской станице Преображенская, в минувшую субботу стало плохо после конфликта на заправке. Мужчине было 77 лет, пишет «Высота 102». Официальных комментариев пока не поступало. Автомобильный мост открыли на границе России и КНДР через реку Туманную. По нему транспорт будет ходить круглый год. По мосту Дружбы через реку Туманную действует и железнодорожный маршрут, но его было мало для обеспечения потребностей в перевозке, отмечает агентство ТАСС. Отшельницу Агафью Лыкову стали охранять после нескольких нападений медведей. Пока обошлось без серьезных последствий, теперь возле ее хижины в лесах Хакасии дежурят волонтеры, пишет телеграм-канал Мэш. Людмила Гусева, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Баста Раймс и Марайя Керри, еще Р.Е.М., Люси Марили Жен и в самом начале Джонни Хейджаз.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль 977-377.
3: Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Колбасы, буженина, фермерские сыры, грибы, мед, кондитерские изделия. Ждем в экспоцентре с 9 сентября. 0+.
4: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Баста Раймс и Мрайя Керри. И на этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до завтра. Далее компанию составит Андрей Королев. Еще впереди на «Спутнике» Роберт Майлз. И перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
2: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44. Радио.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Спецпосланник Дональда Трампа Джаред Кушнер дал положительную оценку прошедшей 5 сентября встречи с президентом Путиным в Кремле. Об этом пишет сегодня издание Wall Street Journal. Зять американского лидера назвал диалог очень хорошим, со множеством вопросов с обеих сторон. Напомню, американские спецпосланники Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер посетили Москву и Киев в минувшие выходные. Помощник президента России Юрий Ушаков указал, что переговоры были сфокусированы на получении информации об итогах контактов Штатов с Украиной и представителями Евросоюза. Президент Путин объявил о прекращении ударов по Киеву до 8 сентября, однако ВСУ атаковали дронами регионы России накануне и минувшей ночью. В Волгограде утонул после затяжного воскресного дождя многострадальный проезд дорожников в районе примыкания к нему выезда из ЖК Бейкер-стрит. Фотография потопа появилась в группе жилого комплекса в одном из популярных мессенджеров. На снимке видно, что вся дорога, включая проезжую часть и обочины, скрылась под слоем воды. Напомню, практически каждый серьезный дождь превращает этот участок проезда дорожников в полосу препятствий, пишет городской портал V1 и сообщает, что уточняет, в администрации Волгограда планируется ли каким-то образом ликвидировать точку затопления оживленной дороги. В Белавлинском районе Волгоградской области предстоящей ночью будет закрыт железнодорожный переезд у станции Качалина. Движение закроют в 11:30 ночи сегодня и до 3:30 вторника, 8 сентября. Из-за ремонтных работ сообщили на Приволжской магистрали. Объехать участок водителям легковых машин можно через поселок Сокарка, больше грузом через поселок Вертячий, пишет Высота 102. Экс-солистка поп-группы «Мираж» Наталья Гулькина неприятно поражена состоянием Дома культуры в Волгоградской глубинке. Певица отправилась в южный тур по небольшим поселкам, на днях дала первый концерт в Суровикинском районе, где ее потрясло состояние помещения. Жара плюс 36, туалет на улице, в так называемых гримерках нет света, нечем дышать. А надо привести себя и костюм в порядок и с отличным настроением выйти к публике, написала Гулькина в соцсетях и выложила видео. На нем ободранные стены здания. Вот такое состояние местных клубов и ДК в провинции. Обидно, прокомментировали подписчики. В каком именно районном ДК остановились артисты, певица не уточнила, пишет блокнот Волгограда. Автомобильный мост открыли на границе России и КНДР через реку Туманную. По нему транспорт будет ходить круглый год. По мосту Дружбы через реку Туманную действует железнодорожный маршрут, но его было мало для обеспечения потребностей в перевозке, пишет агентство ТАСС. Протяженность автоперехода почти 5 километров. На мосту две полосы движения. Параллельно построен автопункт пропуска через госграницу Хасан. Новый мост позволит бизнесу нарастить объемы перевозок, сократить транспортные издержки, обеспечить надежные поставки продукции. Это будет способствовать расширению торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Официальный доллар 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра переменная облачность, небольшие дожди, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 11,13, днем плюс 16,18.
0: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Гарифана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
5: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая.
6: Телефон 60 99 44.
4: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это Адель, Rolling in the Deep. С вами Андрей Королев. Я вас приветствую. Желаю хорошего начала рабочей недели. Сегодня понедельник. Надеюсь, за выходные вы успели как следует отдохнуть. Впереди у нас группа «Чаев». Песня «Не доводи до предела».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад». Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
1: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8 961 086 23 85.
2: Милкшейк, шейк-шейк. Вам порцию милкшейк? Опять? Милкшейк. Уход, который создан, чтобы повторять. Коктейль в единственном баре для волос «Милкшейк» в Волгограде. Есть все, что нужно. Волосам, тебе, салонам, мастерам. Сайт milkshakevlg.ru.
0: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио «Спутник».

0: Это группа «Чаев», а уже скоро послушаем одну из музыкальных новинок этого года – «Tame Impala» и «Джени» с песни «Дракула». А прямо сейчас поговорим про избы в «Горячей десятке» Анны Романовой. Спонсор «Горячей десятки» Анны Романовой на радио «Спутник» ООО «8 марта» – итальянский ресторан «Скузи».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Классическая изба – это сложнейший инженерный объект, каждая деталь которого имела практический смысл. Хорошие избы стоили дорого и очень ценились. Сегодня избы. Использование гвоздей при постройке избы считалось плохой приметой. Но дело не только в суевериях. Металлический гвоздь внутри бревна со временем начинает ржаветь и разрушать древесину. Потолки в классической избе умышленно делали очень низкими, а дверные проемы – узкими с высокими порогами. Это делалось для энергосбережения. Избу с низкими потолками проще топить. Двери в избах открывались невероятно туго и медленно по той же причине энергосбережения. Такая конструкция мешала детям распахнуть двери настежь. В классической избе практически не было передвижной мебели. Почти все лавки, полки и сундуки врубались в стены дома. Посреди комнаты двигался только обеденный стол. В крупных городах с 16 века избу можно было купить на рынке. Избы собирали в лесах, нумеровали бревна, разбирали, доставляли в города и продавали как конструкторы. Готовая сосновая изба в конце 18 века стоила от 18 до 30 рублей. Средний годовой доход крестьянина в то время составлял примерно 23 рубля, из которых нужно было еще заплатить налоги. На юге из-за нехватки дерева цена взлетала в разы. Там простая изба могла обойтись в 100 рублей, то есть для крестьянина купить избу было практически нереально. На сборку избы уходило около 2 недель. За простую сборку плотникам платили до 80 рублей на всю артель. А за постройку дома под ключ с настилом полов, потолка, возведением крыши и обшивкой карнизов можно было заплатить до 250 рублей. Самой дорогой частью была художественная отделка. За изготовление резных наличников на все окна и разные другие резные детали индивидуальный мастер-резчик мог запросить еще от 20 до 50 рублей. Напомню, годовой доход крестьянина был примерно 25 рублей. Самая частая месть за обман при оплате – это тухлое яйцо под крышей или тонкая, особым образом обтесанная щепка между бревнами. При малейшем дуновении ветра щепка начинала вибрировать, и дом наполнялся жутким воем, свистом или стонами. И что на первом месте? Дома на курьих ножках реально существовали. Их строили в заболоченных или таежных регионах, в тайге для защиты от зверей. Для защиты от гниения сваи пропитывали дымом без доступа воздуха, после чего они становились курьими, то есть окуренными.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Реклама.
4: Детский день рождения от 8 тысяч рублей в ресторане «Скузи». Кулинарный мастер-класс. Дети готовят, родители отдыхают. А также в гости придет любимый сказочный герой. А тортик можно принести с собой. Ресторан «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3-й этаж. 6+.

0: Первый рабочий день недели становится всегда значительно легче в компании с отличной музыкой. Можно проверить, делать погромче. Впереди у нас Маккензи Аромба и песня «Андевота». А прямо сейчас у нас новости.
1: Здравствуйте. За ночь силы ПВО сбили над регионами России 306 беспилотников. Атаку отражали над приграничными регионами, а также в глубине страны, в частности над Чувашией, Татарстаном и Пермским краем. В Перми при атаке на многоквартирный дом один человек погиб, четверо пострадали. Между тем, в Волгоградской области режим опасности от дронов действовал более 9 часов. Волгоградская область фигурирует в списке Минобороны среди регионов, над которыми сбивались дроны. Сколько именно, не уточняется, пишет «Высота 102». Накануне, после планового отключения, холодную воду досрочно вернули в дома Кировского и Красноармейского районов Волгограда. Когда холодная вода появится повсеместно, возобновится подача горячей воды, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на концессии водоснабжения. В октябре доллар будет стоить 84-88 рублей. Дороже всего будет в первой половине месяца, немного дешевле во второй, когда экспортеры традиционно увеличивают продажу валютной выручки перед налоговыми выплатами, говорят эксперты, пишет «Газета.ру». Людмила Гусева, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра переменная облачность, небольшие дожди, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 11-13, днем плюс 16-18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: «Спутник».
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Спутник».

0: 105.1 FM. Это «Радио Спутник».
1: Мы с вами подошли к песням «Золотой коллекции». В этом выпуске у нас Джеймс Блант, Марк Энтони и уже скоро Майкл Джексон, «Smooth Criminal».
2: «Радио Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебе...

0: Регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей, кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом, график сменный. Звони 605-085.
3: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500.
4: Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
7: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ООО «КИС».
8: Кто мы?
9: Бизнесмены.
8: Чего мы хотим?
9: Защитить свой бизнес без лишних затрат.
8: Где мы это хотим?
9: В облаке. Без закупки дорогостоящего оборудования.
8: Как это получить?
9: Установить решение «Касперский Endpoint Security Cloud».
8: Подробности на kaspersky.ru.
10: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98-57-18. Категория 12+.
11: Золотая коллекция «Радио Спутник».

В золотой коллекции этого часа Джеймс Блант, You Are Beautiful. Прекрасные песни, но уже в 5 песнях о любви нас ждут в 13.05. А там и романтическое настроение, и истории про любовь. В общем, все, как мы любим. А еще у нас впереди инструментальная музыка, Рамин Джавади и мелодия из сериала «Игра престолов».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. В МИДе России ответили на размещение в Норвегии американских ракетных комплексов «Томагавк», способных накрывать значительную часть европейской части России, включая Москву. Это будет учтено при планировании ответных действий, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она отметила, что это демонстративный шаг и выпячивает намерение НАТО обрести обширный потенциал для нанесения ракетных ударов вглубь России. В этой связи Москва будет реагировать соответственно, включая планирование боевого применения ударных средств по местам дислокации американских комплексов в случае вооруженного конфликта, отметила официальный представитель МИД России, пишет РБК. Радиационная обстановка в Волгоградской области остается спокойной. Итоги наблюдений подвели в облкомприроды. Там проанализировали данные за август. Показатели радиационного фона на всей территории региона не превышали естественных значений. За ситуацией следят круглосуточно. В области работает 21 автоматизированный пост наблюдения. 7 находятся в Волгограде, по 2 в Волжском и Котельниково. Остальные распределены по городам и поселкам региона, сообщает «Комсомольская правда». В городе Спутники Волжском пропал 12-летний мальчик. Кирилла Деменко ищут с пятницы, 4 сентября. Он ушел из дома и не вернулся. Приметы мальчика: рост 153-155 сантиметров. Он плотного телосложения, волосы светлорусые, короткие. Особых примет нет. В день исчезновения был одет в белую рубашку, темно-синий галстук, черные туфли. С собой у него был рюкзак цвета хаки. Фотографии ребенка есть на портале «Комсомольская правда. Волгоград». В МВД подтвердили информацию, сказали, что ищут ребенка. Тех, кто видит мальчика, просят звонить по номерам 02 или 102 с мобильного телефона, либо по номеру 112. Сильные вспышки ожидаются на Солнце 7 и 8 сентября. Об этом рассказали агентство ТАСС в Институте прикладной геофизики. Ученые указали, что активность Солнца будет низкой, при этом вспышки будут достигать предпоследнего класса М. 5 и 6 сентября на Солнце была зафиксирована одна вспышка класса М и 7 вспышек класса С. Напомню, после вспышек на Солнце спустя несколько суток часто возникают магнитные бури на Земле. Ранее научный сотрудник ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев заявил, что солнечная активность снизится до минимального уровня к 2030 году, однако не исключил возможность возникновения отдельных всплесков. Музыкальный продюсер Игорь Матвиенко создает женскую группу «Аленушки» ради мюзикла о коллективе «Иванушки Интернешнл». Об этом сообщает Национальная служба новостей. Конкретные сроки запуска проекта зависят от набора участниц и старта театральной постановки. Пока это проект для мюзикла, но если он окажется востребованным, может продолжить жить самостоятельно, объяснил продюсер. По словам Матвиенко, в состав «Аленушек» войдут 3 участницы по аналогии с «Иванушками», пишет Лента.ру. Официальный доллар 86,59. Евро 100 рублей 57 копеек.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра переменная облачность, небольшие дожди, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 11,13, днем плюс 16,18.
0: Реклама.
2: 5 лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
0: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
3: Спонсор 5 песен о любви на радио «Спутник» ООО «Клиника семейного здоровья».
0: Реклама.
4: Введение беременности, восстановление после родов, эстетическая гинекология. Сохраним главное. Ваш главный врач — Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Для начала сегодня послушаем Доминика Джокера с песней «Если ты со мной». Чуть раньше у нас Ace of Base, Wheel of Fortune. А прямо сейчас Evanescence, Bring Me to Life откроют 5 песен о любви.

0: работине хорошо.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: познакомиться с песнями золотой коллекции, которая вот-вот начнется. В этом выпуске Энрике Иглесиас, No Doubt и уже скоро FR David, Pick Up The Phone.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 540-300.
4: 540-300. Потолкуйте с нами.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в Полипрофиль 977-377.
7: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
8: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: В золотой коллекции этого часа Энрике Иглесиас «Hero». Уже скоро у нас «Scorpions», «You and I», прекрасная рок-баллада, а еще у нас по плану инструментальная музыка и мелодия «Дружба».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: и в приложении «Друзья акварели». Выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
3: Приглашаем за новинками к осеннему сезону. Одежда, обувь, аксессуары, товары для дома, текстиль. На выставке «Модный товар» с 9 по 13 сентября в экспоцентре 0+.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Лидер, победивший в земле Саксония-Анхальт партии «Альтернатива для Германии», будет требовать от Берлина восстановления отношений с Россией. Об этом заявил ее сопредседатель Тина Хрупала, сообщает агентство ТАСС. Ранее сообщалось, что партия ДГ одержала победу на выборах в Рейхспарламент с рекордным для себя результатом — почти 44% голосов. Правящая партия «Христианский демократический союз» ХДС набрала чуть больше 17%. Саксония-Анхальт — одна из земель, присоединенных к ФРГ после воссоединения с ГДР со столицей в городе Магдебурге. После воссоединения с ФРГ население этой земли сократилось сильнее, чем в любом другом регионе Германии. Также негодование жителей вызвало решение канцлера Ангелы Меркель в 2015-16 годах допустить массовый приток просителей убежища в эти земли. Жительница Волгограда Галия Касимова осталась одна с двухлетней дочкой в расселенном аварийном доме в Красноармейском районе. Женщина боится, что дом подожгут. Почти все жильцы съехали из дома 5 по улице Марийской. Женщина сначала согласилась на переселение в квартиру, предложенную мэрией, но потом передумала, решила получить компенсацию. В конце декабря суд обязал горадминистрацию выплатить ей за трехкомнатную квартиру 4 миллиона 450 тысяч рублей. Однако деньги все еще не выплачены. Последняя отсрочка выплаты — середина ноября, когда уже будут холода. В мэрии сказали, что готовят документы для выплаты денежного возмещения, пишет «Высота 102». В Волгограде утонул после затяжного воскресного дождя многострадальный проезд дорожников в районе примыкания к нему выезда из ЖК «Бейкер-стрит». Фотографии потопа попали в сеть. На снимке видно, что вся дорога, включая проезжую часть и обочины, скрылась под слоем воды, пишет V1. Практически каждый серьезный дождь превращает этот участок проезда дорожников в полосу для препятствий, отмечает агентство. Пока непонятно, будет ли администрация Волгограда ликвидировать точку затопления оживленной дороги. Волгоградские волонтеры ищут новый дом для двух котов из Красноармейского района, хозяйка которых на прошлой неделе погибла в ДТП. Питомцы трое суток просидели в доме одни, затем их забрали в приют «Хвостатый дом». Животные напуганы и растеряны. Самое лучшее для них, потерявших внезапно хозяйку, — быстро найти постоянный дом и добрых людей. Стены приюта, клетка и недели адаптации для животных, привыкших жить в спокойной домашней обстановке, — это огромный стресс, отмечают волонтеры. Один кот рыжий, полосатый, второй светло-светло-серый. Контакты волонтера Яны Водолажской есть на портале «Блокнот Волгограда». Пост президента США с фотографией Луны и подписью «Луна наша» с американским флагом вызвал ажиотаж в СМИ и соцсетях. Комментаторы напоминают, что согласно международным договорам об освоении космоса, Луна и другие небесные тела являются достоянием всего человечества, не подлежат национальному присвоению. Впрочем, ранее Трамп в своих постах объявлял американскими такие территории, как Гренландия, Канада и Ормузский пролив, отмечает Фонтанка. Официальный доллар 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра переменная облачность, небольшие дожди, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 11-13, днем плюс 16-18.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Пусть эта песня станет прекрасной музыкальной иллюстрацией сегодняшнего понедельника. Кенни Джи и Луи Амстронг, What a Wonderful World, золотые хиты. С вами Андрей Королев, хорошего вам понедельника. У нас впереди Чичерина и песня «Блюдца».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебе...

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио «Спутник».

0: Последний четверть часа, тем больше вероятность услышать песни золотой коллекции. Золотая коллекция, кстати, уже готова. А это три песни из разных музыкальных десятилетий. В этом выпуске Sia, Chandelier, чуть раньше Modern Talking, а откроет золотую коллекцию Phil Collins, Another Day in Paradise.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей, кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом, график сменный. Звони 605-085.
0: Спонсор золотой коллекции радио «Спутник» ООО «КИС».
5: Кто мы?
6: Сисадмины.
5: Чего мы хотим?
6: Надежное решение для защиты от вирусов, простое в управлении и настройке.
5: Где мы это хотим?
6: В облаке.
5: Как это получить?
6: Установить Касперский Endpoint Security Cloud.
5: Подробности на kaspersky.ru.
7: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98-57-18. Категория 12+.
8: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: пятой коллекции Sia, Chandelier. А скоро послушаем Anastasia, Left Outside Alone. Еще у нас по плану инструментальная музыка. В этот раз Fidel Wicked и мелодия Wicked Angel.
1: Радио Спутник. Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Колбасы, буженина, фермерские сыры, грибы, мед, кондитерские изделия. Ждем в экспоцентре с 9 сентября. 0+.
4: Телефон рекламной службы 52 62.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. В Кремле не исключают возможность проведения разговора президентов Путина и Трампа по итогам поездки спецпосланников главы Белого дома в Москву и Киев. Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Накануне представители США провели встречи в Киеве в рамках консультаций по регулированию украинского конфликта. Портал Axios написал, что они объявили Зеленскому о желании Вашингтона видеть прорыв в переговорах по регулированию до зимы. Украинский же лидер заявил, что страна рассчитывает на помощь Запада для ведения дальнейших боевых действий. В субботу Уитнер и Кушнер встретились в Кремле с Владимиром Путиным. Помощник российского президента Юрий Ушаков назвал переговоры содержательными, конструктивными и откровенными. В Иловлинском районе Волгоградской области предстоящей ночью будет закрыт железнодорожный переезд у станции Качалина. Движение перекроют сегодня в 23:30 и до утра завтрашнего дня, до 3:30 утра из-за ремонтных работ. Об этом сообщили на Приволжской магистрали. Объехать ремонтируемый участок водителям легковых машин предлагают через поселок Сокарка, большегрузом через поселок Вертячий, пишет «Высота 102». Радиационная обстановка в Волгоградской области остается спокойной. Итоги наблюдений подвели в облкомприроды. Там проанализировали данные за август. Показатели радиационного фона на всей территории региона не превышали естественных значений. За ситуацией следят круглосуточно. В области работает 21 автоматизированный пост наблюдения. 7 находятся в Волгограде, по 2 в Волжском и Котельниково. Остальные распределены по городам и поселкам региона, сообщает «Комсомольская правда». В городе Спутники Волжском пропал 12-летний мальчик. Кирилла Деменко ищут с пятницы 4 сентября. Он ушел из дома и не вернулся. Приметы мальчика – рост 153-155 сантиметров. Он плотного телосложения, волосы светло-русые, короткие. Особых примет нет. В день исчезновения был одет в белую рубашку, темно-синий галстук, черные туфли. С собой у него был рюкзак цвета хаки. Фотографии ребенка есть на портале «Комсомольская правда. Волгоград». В МВД подтвердили информацию, сказали, что ищут ребенка. Тех, кто видит мальчика, просят звонить по номерам 02 или 102 с мобильного телефона, либо по номеру 112. Сильные вспышки ожидаются на Солнце 7 и 8 сентября. Об этом рассказали агентство ТАСС в Институте прикладной геофизики. Ученые указали, что активность Солнца будет низкой, при этом вспышки будут достигать предпоследнего класса М. 5 и 6 сентября на Солнце была зафиксирована одна вспышка класса М и 7 вспышек класса С. Напомню, после вспышек на Солнце спустя несколько суток часто возникают магнитные бури на Земле. Ранее научный сотрудник ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев заявил, что солнечная активность снизится до минимального уровня к 2030 году, однако не исключил возможность возникновения отдельных всплесков. Официальный доллар 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра переменная облачность, небольшие дожди, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 11,13, днем плюс 16,18.
0: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Гарифана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
0: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это Крис Айзек, «Can't Help Falling in Love». С вами Андрей Королев, я вас приветствую, желаю хорошего понедельника. Вот говорят, что как неделю начнешь, так ее и проведешь. А начинаем ее точно с прекрасной музыки. Впереди Дмитрий Маликов, «Ты одна, ты такая».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио.

0: В золотой коллекции «Антик» «I would die for you». Скоро послушаем Милен Фармер, а еще у нас по плану инструментальная музыка и очень красивая мелодия от «Секретного сада».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Приглашаем за новинками к осеннему сезону. Одежда, обувь, аксессуары, товары для дома, текстиль. На выставке «Модный товар» с 9 по 13 сентября в экспоцентре 0+.
4: Милкшейк, шейк-шейк. Вам порцию милкшейк? Опять? Милкшейк. Уход, который создан, чтобы повторять. Коктейль в единственном баре для волос «Милкшейк» в Волгограде. Есть все, что нужно. Волосам, тебе, салонам и мастерам. Сайт milkshakevlg.ru.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Прежних отношений России и Запада, какие были до февраля 2022 года, уже не будет. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО, пишет ТАСС. Западу, который раньше врал и продолжает врать, доверия не будет никогда, подчеркнул глава МИД. Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что России и Европе все равно придется налаживать связи, так как они географически не могут избежать друг друга. В Волжском завершились поиски 12-летнего школьника. Как сообщили в областном управлении МВД, ребенка нашли в понедельник. По информации правоохранителей, с мальчиком, который пропал еще 4 сентября, все в порядке. По одной из версий, школьник находился у приятеля, очевидно, заигрались. Напомню, 12-летний ребенок не вернулся домой после школьных занятий. Ранее были разосланы ориентировки на него. Подросток пропал прямо в парадной школьной форме и с рюкзаком, сообщает «Высота 102». Жительница Волгограда Галия Касимова осталась одна с двухлетней дочкой в расселенном аварийном доме в Красноармейском районе. Она боится, что дом подожгут. Почти все жильцы съехали из дома номер 5 по улице Марийской, а женщина сначала согласилась на переселение в квартиру, предложенную мэрией, но потом передумала, решила получить компенсацию. В конце декабря суд обязал горадминистрацию выплатить ей за трехкомнатную квартиру 4 миллиона 450 тысяч рублей, но деньги все еще не выплачены. А последняя отсрочка выплаты – середина ноября, когда будет уже холодно. В мэрии говорят, что готовят документы для выплаты денежного возмещения, пишет «Высота 102». В Волгограде прошел первый открытый российский кинофестиваль «Волгоградская вертикаль». Мероприятие посвятили 90-летию Сергея Говорухина. Победителей наградили на сцене Волгоградского музыкального театра. В конкурс вошли 23 картины, среди них 6 документальных, 11 короткометражных и 6 полнометражных фильмов. Лучшим документальным фильмом признали ленту «Евгений Лесников. Жизнь как подвиг» Натальи Гордеевой. В коротком метре победил фильм Анастасии Бородиной «Ветер поднимается». Главную награду среди полнометражных картин получил фильм «Отец» Павла Иванова. Россияне при поиске работы начали добавлять в резюме мемы и шутки, чтобы обмануть нейросети. Например, дата-аналитик с опытом чесания пузиков капибаром получил 100 откликов и 40 приглашений на работу. В итоге скрытые шутки живые HR-специалисты обнаруживают только на финальных этапах отбора. Также соискатели упоминают в резюме собеседования, которые закончились провалом. Если это была крупная корпорация, то алгоритмы видят громкое название компании и продвигают профиль вверх, игнорируя приписку об отказе. Это тоже очень популярный способ обмана нейросетей, пишет «Коммерсант». Доллар 86.59, евро 100 рублей 57 копеек.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра переменная облачность, небольшие дожди, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 11-13, днем плюс 16-18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это «Шаде», песню, которую хочется слушать снова и снова, «Smooth Operator». С вами Андрей Королев, вас приветствую, желаю хорошего рабочего понедельника. Сегодня 7 сентября, осенняя погода нас продолжает радовать и удивлять. У нас впереди группа «Несчастный случай», «Если б не было тебя», «Золотые хиты».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя

0: И в приложении «Друзья акварели» выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио.

0: История одной страстной ночи, положенная на испанский мотив Белинды Карлайл «Луна». Музыка, которую мы любим. Меня зовут Элина Гончарова. Привет и удачи сегодня, в понедельник. Пусть завершение рабочего дня будет добрым. The Future X, This Kind of Love у нас впереди. Уже вот-вот ДДТ. Что такое осень?
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
5: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали

0: Сила. Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио СП.

0: компании отличной музыки иначе не бывает. Движемся далее прямо по курсу. Рой Орбисон, знаменитая Pretty Woman.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.

0: 5 песен о любви.
1: Спонсор ООО «Клиника семейного здоровья».
2: Введение беременности, восстановление после родов, эстетическая гинекология. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
7: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500.
8: Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы 52 62.

0: Спутник.
1: Если нравится музыка, радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Половина шестого на часах. В нашей компании хорошо всегда, всегда легко, всегда приятно. В продолжении вечера здесь свежая вещица от One Republic, Need Your Love. И окунемся в 90-е, послушаем 7B, «Молодые ветра». Сейчас на спутнике новости коротко.
1: Здравствуйте. Число желающих проголосовать онлайн на выборах в Госдуму достигло уже 3 миллионов человек, сообщили в Минцифры. Чтобы отдать свой голос онлайн, нужно зарегистрироваться на госуслугах для участия в дистанционном электронном голосовании до 14 сентября. 12-летнего школьника, пропавшего в Волжском еще 4 сентября, нашли. С ним все в порядке. Оказалось, что все эти дни он гостил у приятеля, сообщает «Высота 102». Волгоградка Валерия Фомина смогла на Сахалине поймать и вытащить из воды тунца весом 129 килограммов. При этом сама девушка весит всего 55 килограммов, но она победила гигантскую рыбу, сообщают городские вести. Отшельницу Агафью Лыкову стали охранять после нескольких нападений медведей. Хищник уже дважды пытался напасть на пожилую женщину, но пока обходилось без серьезных последствий. Теперь возле ее хижины дежурят волонтеры, сообщает телеграм-канал Мэш. Елена Пипия, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра в нашем городе переменно облачно, небольшие дожди, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 11-13, днем в Волгограде до 18 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Ветра.
1: Всегда хорошая музыка на радио «Спутник».
2: Меньше слов, больше музыки, но и в последней четверти часа мы неизменно ждем сборник хитов золотой коллекции. В этой тройке Адель, Skyfall, Aerosmith, Crying и в самом начале Modern Talking, Cherry Lady.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тэбанк» 0+.
4: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали

0: Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Мелодии из Бондианы, Адель, Skyfall в нашей золотой коллекции. Между тем, все мы ждем новую историю о Джеймсе Бонде в 2028 году. Между тем, актер пока неизвестен, продюсеры ищут британца, готовы подписать контракт аж на 10-12 лет. И главное, чтобы он был свежим лицом в возрасте около 30. Поживем, увидим. А впереди у нас с вами Ace of Base и музыка, понятная без слов, уже вот-вот Турхан Юкселер. Красивая история.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон
4: 540-300. 540-300. Потолкуйте с нами.
5: Приглашаем за новинками к осеннему сезону. Одежда, обувь, аксессуары, товары для дома, текстиль. На выставке «Модный товар». С 9 по 13 сентября в экспоцентре 0+.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор новостей на «Радио «Спутник» ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Армянский премьер Никол Пашинян летит в Москву. Точные даты визита пока не называются. Они согласовываются по дипломатическим каналам. В Москве пройдут российско-армянские переговоры на высшем уровне. Их главными темами станут будущее Армении и ее политический курс, а также референдум по этому вопросу, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. В Волжском завершились поиски 12-летнего школьника. Как сообщили в областном управлении МВД, ребенка нашли в понедельник. По информации правоохранителей, с мальчиком, который пропал еще 4 сентября, все в порядке. По одной из версий, школьник находился у приятеля, очевидно, заигрались. Напомню, 12-летний ребенок не вернулся домой после школьных занятий. Ранее были разосланы ориентировки на него. Подросток пропал прямо в парадной школьной форме и с рюкзаком, сообщает в высота 102. Жительница Волгограда Галия Касимова осталась одна с двухлетней дочкой в расселенном аварийном доме в Красноармейском районе. Она боится, что дом подожгут. Почти все жильцы съехали из дома номер 5 по улице Марийской, а женщина сначала согласилась на переселение в квартиру, предложенную мэрией, но потом передумала, решила получить компенсацию. В конце декабря суд обязал горадминистрацию выплатить ей за трехкомнатную квартиру 4 миллиона 450 тысяч рублей, но деньги все еще не выплачены. А последняя отсрочка выплаты – середина ноября, когда будет уже холодно. В мэрии говорят, что готовят документы для выплаты денежного возмещения, пишет «Высота 102». В Волгограде прошел первый открытый российский кинофестиваль «Волгоградская вертикаль». Мероприятие посвятили 90-летию Сергея Говорухина. Победителей наградили на сцене Волгоградского музыкального театра. В конкурс вошли 23 картины, среди них 6 документальных, 11 короткометражных и 6 полнометражных фильмов. Лучшим документальным фильмом признали ленту Евгений Лесников «Жизнь как подвиг» Натальи Гордеевой. В коротком метре победил фильм Анастасии Бородиной «Ветер поднимается». Главную награду среди полнометражных картин получил фильм «Отец» Павла Иванова. Музыкальный продюсер Игорь Матвиенко создает женскую группу «Аленушки» для Иванушек. Она создается ради мюзикла о коллективе «Иванушки Интернешнл», сообщает Национальная служба новостей. Конкретные сроки запуска проекта зависят от набора участниц и старта театральной постановки. Пока это проект для мюзикла, но если он окажется востребованным, может продолжить жизнь самостоятельно, объяснил продюсер. По его словам, в состав «Аленушек» войдут 3 участницы по аналогии с «Иванушками», пишет Лента.ру. Доллар 86.59, евро 100 рублей 57 копеек.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. На завтра нам обещают переменную облачность, небольшие дожди, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 11-13, завтра днем до 18 тепла.
0: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, без этого недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Корефана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
5: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Лирика середины нулевых и, конечно же, множество приятных романтических воспоминаний о переживаниях. Музыка, которую мы любим. Меня зовут Элина Гончарова. Хорошего всем вечера. И пусть завершение рабочего понедельника тоже будет легким и добрым. А Сандра, Secret Land у нас впереди. И уже вот-вот новинка Tame Impala, Дракула.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.

0: салон «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8 961 086 23 85.
0: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио «Спутник».

0: вечер понедельника в компании «Золотых хитов». Надеюсь, все комфортно и хорошо. Ну и дальше будет еще более здорово. Главное, скорее завершить рабочий день. Всем удачи. Из музыки впереди Риана, «Diamonds».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-500.

0: Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус». Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
2: Shine bright like a diamond.

0: На часах уже половина седьмого, все ближе и ближе завершение рабочего дня. Это здорово, там, где музыка прежде всего, скоро Эд Ширан, Bad Habits. А сейчас Анна Романова и на повестке дня в горячей десятке. А сегодня все самое удивительное об устройстве деревенской избы. Спонсор программы ООО «8 марта» – итальянский ресторан «Скузи».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Классическая изба – это сложнейший инженерный объект, каждая деталь которого имела практический смысл. Хорошие избы стоили дорого и очень ценились. Сегодня избы. Использование гвоздей при постройке избы считалось плохой приметой. Но дело не только в суевериях. Металлический гвоздь внутри бревна со временем начинает ржаветь и разрушать древесину. Потолки в классической избе умышленно делали очень низкими, а дверные проемы – узкими с высокими порогами. Это делалось для энергосбережения. Избу с низкими потолками проще топить. Двери в избах открывались невероятно туго и медленно по той же причине энергосбережения. Такая конструкция мешала детям распахнуть двери настежь. В классической избе практически не было передвижной мебели. Почти все лавки, полки и сундуки врубались в стены дома. Посреди комнаты двигался только обеденный стол. В крупных городах с 16 века избу можно было купить на рынке. Избы собирали в лесах, нумеровали бревна, разбирали, доставляли в города и продавали как конструкторы. Готовая сосновая изба в конце 18 века стоила от 18 до 30 рублей. Средний годовой доход крестьянина в то время составлял примерно 23 рубля, из которых нужно было еще заплатить налоги. На юге из-за нехватки дерева цена взлетала в разы. Там простая изба могла обойтись в 100 рублей, то есть для крестьянина купить избу было практически нереально. На сборку избы уходило около 2 недель. За простую сборку плотникам платили до 80 рублей на всю артель. А за постройку дома под ключ с настилом полов, потолка, возведением крыши и обшивкой карнизов можно было заплатить до 250 рублей. Самой дорогой частью была художественная отделка. За изготовление резных наличников на все окна и разные другие резные детали индивидуальный мастер-резчик мог запросить еще от 20 до 50 рублей. Напомню, годовой доход крестьянина был примерно 25 рублей. Самая частая месть за обман при оплате – это тухлое яйцо под крышей или тонкая, особым образом обтесанная щепка между бревнами. При малейшем дуновении ветра щепка начинала вибрировать, и дом наполнялся жутким воем, свистом или стонами. И что на первом месте? Дома на курьих ножках реально существовали. Их строили в заболоченных или таежных регионах, в тайге для защиты от зверей. Для защиты от гниения сваи пропитывали дымом без доступа воздуха, после чего они становились курьими, то есть окуренными.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Реклама.
4: Детский день рождения от 8000 рублей в ресторане «Скузи». Кулинарный мастер-класс. Дети готовят, родители отдыхают. А также в гости придет любимый сказочный герой. А тортик можно принести с собой. Ресторан «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3-й этаж. 6+.
5: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра в нашем городе переменно облачно, небольшие дожди, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 11-13, днем в Волгограде до 18 тепла.
6: Добрый вечер, Волгоград.

0: Приятного всем вечера. Впрочем, в нашей компании хорошо всегда. И вновь мы с вами оказались на пороге золотой коллекции. В тройке часа на этот раз Грегуар, «Улица звезд», «Touch and Go», «Would You» и в самом начале «Абба», легендарная «Dancing Queen».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
3: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
4: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
5: Спонсор золотой коллекции ООО «КИС».
6: Кто мы?
7: Сисадмины.
6: Чего мы хотим?
7: Надежное решение для защиты от вирусов, простое в управлении и настройке.
6: Где мы это хотим?
7: В облаке.
6: Как это получить?
7: Установить Касперский Endpoint Security Cloud.
6: Подробности на kaspersky.ru.
8: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: Григуар «Улица звезд» в нашей золотой коллекции песни, которым мы рады вновь и вновь. Lighthouse Family Run ждет нас в дебюте нового музыкального. И музыка, понятная без слов, уже вот-вот, на этот раз Кенни Джи, Songbird.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Милкшейк, шейк-шейк. Вам порцию милкшейк, а опять милкшейк. Уход, который создан, чтобы повторять. Коктейль в единственном баре для волос «Милкшейк» в Волгограде. Есть все, что нужно. Волосам, тебе, салонам и мастерам. Сайт milkshakevlg.ru.
4: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали...

0: Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Сейчас на «Спутнике» время новостей.
2: Здравствуйте. Число желающих проголосовать онлайн на выборах в Госдуму достигло уже 3 миллиона человек. Об этом сообщили в Минцифры, передает агентство ТАСС. Чтобы отдать свой голос онлайн, нужно зарегистрироваться на госуслугах для участия в дистанционном электронном голосовании до 14 сентября. Электронное голосование будет проходить в 32 регионах России без учета Москвы. Жители столицы смогут проголосовать на портале mos.ru. Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Судно «Главрыбвода» подняли со дна Волги. Оно пролежало на дне с апреля этого года, как сообщили в Волжской природоохранной прокуратуре. Извлеченное из воды плавсредство отправили на утилизацию. Оказавшееся на дне реки судно было угрозой для экологии и судоходства. Теперь угроза устранена, пишет «Комсомолка». В Волгограде прошли совместные учения Росгвардии и полиции. По легенде, неизвестные пытались совершить поджог одного из городских объектов. В ходе тренировки оперативные службы детально проработали весь алгоритм действий, от приема и передачи информации до организации розыскных мероприятий. Практическая часть включала зачистку подъездов многоквартирных домов, подвалов, блокирование территории и захват условного нарушителя. В тренировке участвовали сотрудники вневедомственной охраны, ОМОН «Сталинград» и представители регионального главка МВД. Все службы успешно справились с поставленными задачами. Клон легендарного сталинградского тополя и сирень «Великая Победа» высадили в Екатеринбурге. Посадочный материал на Урал передали волгоградские ученые-ботаники. Акция состоялась в рамках эколого-патриотического проекта «Сирень Победы», сообщают городские вести. Тополь и сирень из Волгограда высадили на территории созданного при ботаническом саде Уральского отделения Российской академии наук «Сиренгария». Напомню, что в 2013 году волгоградские специалисты провели стерилизацию почек сталинградского тополя. С помощью метода микроклонального размножения в лаборатории получили саженцы, которые генетически абсолютно идентичны оригиналу. Потомки легендарного дерева уже растут во многих российских регионах. Смартфоны в мире с начала года подорожали в среднем на 15%. Как сообщает Prime со ссылкой на аналитиков, впервые в истории отрасли цены выросли почти наполовину моделей. Некоторые устройства подорожали вдвое. Главная причина – резкий рост стоимости памяти и других компонентов. За неполный год память подорожала в 4 раза. Новые модели смартфонов при этом выходят на рынок в среднем на 25% дороже прошлогодних аналогов. Доллар на вторник 86.19, евро 100 рублей 17 копеек.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе переменно облачно, небольшие дожди, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 11-13, днем в Волгограде до 18 тепла.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: вошла в список лучших вокалистов по версии журнала Rolling Stone. Невероятный вокал, мощная энергетика, эмоциональная глубина. Это Энни Ленокс Уай, музыка, которую мы любим. Меня зовут Элина Гончарова. Всех с завершением рабочего дня, и пусть вечер будет приятным. Шон Мендес, Камила Кабелло, Сеньорита впереди и Танцы минус город.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали тот самый...

0: «Стройная сила». Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Приятного вечера, хорошего отдыха. Половина девятого на часах. Сирил Дин Льюис, Тамблинин впереди. Сейчас Анна Романова расскажет о том, что звезды пообещали нам на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, не стоит менять планы из-за других людей. Настаивайте на том, чтобы искать компромисс. Тельцы, хороший день для покупок и апгрейдов существующей техники. Наилучшие варианты появятся в процессе обсуждения вопроса с другими людьми. Близнецы. День может пройти в бесполезном сравнении двух или трех почти одинаковых вариантов дальнейших планов. Решать ничего не стоит. Раки. День доведения до конца ранее начатых дел. Нужно поставить точку хотя бы в части этих вопросов. Львы. Возможны сложности в общении с ближайшим окружением, коллегами, соседями или домашними. Понадобится дипломатичность. Девы. Отвлекитесь от задач, которые пока не имеют решения. Попытка найти его сейчас приведет к эмоциональному истощению. Весы. Возможно, придется снизить планку запросов и ожиданий. Довольствуйтесь пока тем, что имеете в данный момент. Скорпионы. День повышенной эмоциональности. Не стоит принимать решений, особенно в сердцах. Стрельцы. Время окончательного выбора еще не пришло. Но это не значит, что можно вообще ничего не делать. Готовьте мелкие шаги. Козероги. Придется на время забыть личные планы. Это день включения в общее дело, чего бы оно ни касалось – семьи, работы или помощи друзьям. Водолеи. День проверки планов на трезвость и реальность. Возможно, от чего-то все-таки придется отказаться. Рыбы. День решения хозяйственных вопросов. Вы сможете избавиться от большинства мелких бытовых проблем.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра в нашем городе переменно облачно, небольшие дожди, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 11-13, днем в Волгограде до 18 тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Золотая коллекция «Радио Спутник».
1: Спонсор золотой коллекции ООО «КИС».
2: Кто мы?
3: Бизнесмены.
2: Чего мы хотим?
3: Защитить свой бизнес без лишних затрат.
2: Где мы это хотим?
3: В облаке. Без закупки дорогостоящего оборудования.
2: Как это получить?
3: Установить решение «Касперский Endpoint Security Cloud».
2: Подробности на kaspersky.ru.
4: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98-57-18. Категория 12+.
0: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в нашем городе переменно облачно, небольшие дожди, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 11-13, днем в Волгограде до 18 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в нашем городе переменно облачно, небольшие дожди, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 11-13, днем в Волгограде до 18 тепла.
4: Романтический вечер на радио «Спутник».
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Слушай яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

Маятник. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.